0: нанэқ FM инуяқатигин нуттаманут маккуаққиланаарисиннааватит
1: таллимангорнерит тамаа са уннуккут арфинерпингасунут пиана Олсен калаалтисууник апписимаартоқ
0: нанэқ FM 100 мегагерц

0: kikumsiukumasa inuk tusangna parput atorpa tulukkat qaqortippata hinnaquinaruyuruyussuaq tamatuna pisimaqattaravit taalu amma inissisaqqummersitteqqammersusinnu taanik pilluangaarit
1: ilmut
0: yaa torqakennarik
1: pian allamoruyussu eqqartuvilaqat politirapport
0: qa
1: unaan qaarusulluam in imma arlaligatuarput unaan kisia suri ujarneqarmata inu pingasut umiatsiarlutik таммарсимасут таку атаасерл кисим нассаринеқарсималлуни
0: паамиу қаанимаа
1: сунаф нарсамиит паамиу тунгаан ангалаллутит кассум апорторсимасут ангутаан нассаринеқар пингасунгуммат
0: уннук
1: тас нассаринеқарсимапо
0: аа
1: паамиуни массаккут аюнгитторо тас таан ангут
0: аа
1: аюнгилароқ
0: қоалертэ илайми
1: синнери сули уярнеқарпут имаапо аллаат хеликоптермарлут аторнеқарпут сулинассаар
0: илаа юссусиа
1: тас массаккут таллимангорнеқ 14 уна аалагаатеққиттаариарма уллум қассианертаалаарпа
0: илаа илмут қоинарусуақ хиннерик массаккут туллингуппаут икингутигит аторниарсиук
1: куннулерсо
0: таканна

0: FM, тусаарна аарп бат.
1: Манник гуд Бьяны Уулсинип катитигай аллартилерпут.
2: Бьяны Уулсин.
1: Нано FM.
0: 100 мегагерц.